тот мир, моя правда бай. Мударник, он сердце жен, а ты не прай, тот мир, мэндер кожу прай. Играй, тебе сержи, мударник, тот мир, моя правда бай. Мударник, он сердце жен, играй.